0: А тот каца, парантошка, плешатка, какая нахуя ты?
1: Наон? Тингали, ой, ай будак. Pinuh kuridikan boh rohani boh jasmani mah deuleu.
2: Wah.
1: Belesat ka awang-awang.
2: Ai budak jujur mah beda wae.
1: Budak jujur mah